твоей коже белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 16 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 16 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 16 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: нации. Этому городу нужны свои герои. Открой в себе музыкальные суперсилы. Вместе с Викой Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Привет, Беларусь! Я Вика Красовская, и я готова разогнать этот эфир до предельной скорости. Мы запускаем парад самых прочных, несокрушимых и проверенных временем белорусских треков. Перегрузка звука неизбежна, так что приготовьтесь к тотальному отрыву. В эфире
0: «Супербелорусы».
1: Ваша еженедельная доза музыки. Стартуем!
0: Удар первый.
1: Прямо сейчас отложите все дела и настройте свои внутренние приемники на волну абсолютной искренности. Сейчас будет трек, который пробивает любую броню и бьет точно в сердце. Это история, которую каждый из нас проживал хотя бы раз в жизни, положенная на сочный и стильный бит. Саша Костес. Love Story.

Я рекомендую вам крепче пристегнуть ремни. Впереди музыкальный нокаут, который сотрет в порошок любые шаблоны и заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Свои правила игры диктует исполнительница, чья харизма бьет без промаха прямо в цель. Этот англоязычный хит уже оккупировал наши радары и готов разорвать ваши динамики. Сети. Lay it on me.

0: Супербелорусы. Удар третий.
1: В Лиге супербелорусов объявляется штормовое предупреждение. Ведь устоять на ногах сейчас будет просто невозможно. В эфир вырывается трек, который не оставляет шансов логике и здравому смыслу. Это чистый концентрат чувств, дикого ритма и харизмы, которая бьет наотмашь. Приготовьтесь к максимальной перезагрузке эмоций. Товстик. Любовь срывает крышу.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Суперсила.
0: Мы продолжаем стирать шаблоны и двигаться по главным музыкальным измерениям. Сейчас в эфире МВ Радио. Трек с абсолютно фирменным, породистым звуком, который заставит ваши динамики работать на пределе возможностей. Этот парень знает все о том, как создавать железобетонные хиты и гипнотизировать танцполы. Ловите мощнейшую дозу качественного саунда, которая бьет без промаха. Лирик.

0: белорусы.
1: Давление звуковой волны в Лиге супербелорусов выходит на совершенно новый уровень. Сейчас мы включаем то, что заставляет наши сердца биться чаще. Ведь в эфире звучит наш родной, невероятно стильный и певучий белорусский язык. Этот трек – идеальный пример того, как современная музыка переплетается с нашей культурной ДНК. Забудьте про шаблоны, ловите наш обволакивающий гипноз. Чей чай? Ну, чаму?

0: Супер белорусы.
1: Хватит лишних слов. МВ Радио переходит к решительным действиям. Формулу успеха оставьте критикам, а мы выпускаем на волю сокрушительный музыкальный калибр, который железно оккупирует ваши плейлисты. Этот трек – чистый адреналин, под который плачет, смеется и танцует вся страна. Июла. Малышка на миллион.

0: вкусы.
1: Градус этого лета только что пробил потолок. Откладываем серьезные лица в сторону. Мы включаем трек, под который просто невозможно стоять на месте. Это гимн молодости, ярких ночей и сумасшедших поступков, когда весь мир принадлежит только тебе. Настя Кравченко. «Совершеннолетняя».

0: Квантовый скачок.
1: Вы все еще пытаетесь осознать, откуда в наших артистах столько бешеной энергии. В Лиге выдающихся супербелорусов объявляется чрезвычайное положение. Уровень пожара на танцполе превысил все нормы. В эфир врывается девушка, которая стирает чужие шаблоны и сама пишет правила игры. Ее харизма – это сокрушительное оружие, которое заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Настя Кравченко. Чё смотришь?

0: Вкусы.
1: Уровень пожара в нашей музыкальной галактике официально превысил все критические нормы. Перед вами настоящий монолитный хит, который железно закрепился в топах и не собирается уступать свои позиции. Элегантный вокал, мощный кач и концентрированный драйв. Не гасите свои внутренние реакторы. Ловите этот стильный залп. Parrot of Planets.

0: Вечер белорусы.
1: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

0: часы.
1: Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм. Ши-ши-шай.

0: Никакой воды и пустых пауз. МВ-радио переходит в режим максимального ускорения. Пока другие спорят о трендах, мы просто взрываем ваш эфир. Приготовьтесь к тройному звуковому удару. Три бронебойные новинки от белорусских артистов обрушатся на ваши динамики здесь и сейчас.
1: Финальная битва.
0: Holy Flame. Тону.

0: станции.
1: Наш музыкальный марафон подошел к концу, и чарт полностью укомплектован. Сегодня мы в очередной раз доказали, настоящие титаны сцены живут здесь, в Беларуси, и их треки крушат любые стереотипы. Спасибо вам за каждый голос и лайк. Это энергия, на которой держится наш проект. Пьедестал распределен, но в нашей музыкальной вселенной все может измениться в любую секунду. Не сбавляйте обороты, подпитывайте свой внутренний огонь и оставайтесь на частоте МВ Радио. С вами была Вика Красовская, ваш бессменный гид по главным трендам страны. До встречи в эфире.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супер белорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.

Саши на Минской волне.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, насколько увеличатся пенсии и что создали ученые НАСА.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил коллектив «Беларусь-Калия» с Днем шахтера. Александр Лукашенко подчеркнул, что труд горняков требует мужества, силы воли и профессионализма. Глава государства отметил, что работа специалистов обеспечивает добычу полезных ископаемых и укрепляет экономику страны. Президент пожелал коллективу и ветеранам труда здоровья, счастья и покорения новых вершин. В Беларуси трудовые пенсии повышаются дважды в год. Об этом рассказали в Министерстве труда. Первое повышение прошло в феврале, второе запланировано на сентябрь. Средний размер пенсии по возрасту вырастет до 1125 рублей. В феврале пенсии увеличили на 10%. В сентябре прибавка составит 5%. Общий рост за год достигнет почти 15%. Размер выплат зависит от стажа, заработка и надбавок.
0: Новостям в мире.
1: Парламент Дании приостановил выдачу вида на жительство украинцам мобилизационного возраста. Решение принято большинством голосов. Теперь мужчины от 23 до 60 лет не смогут получить ВНЖ по специальному закону для перемещенных лиц. Исключение при наличии документов об освобождении от военной службы. Данная поправка касается заявлений, поданных после 25 июня этого года. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко поздравил коллектив «Беларусь-Калия» с Днем шахтера. Он отметил, что предприятие является символом промышленной мощи региона. Труд горняков требует профессионализма и самоотдачи. Особые слова благодарности адресованы ветеранам отрасли. Глава области пожелал шахтерам безопасности, здоровья и новых трудовых успехов. И в завершении выпуска НАСА запускает телескоп Нэнси Грейс Роман для изучения более 2 миллиардов галактик. Запуск запланирован сегодня с космодрома во Флориде. Аппарат будет охватывать в 100 раз больший участок неба, чем устройство прошлого поколения Хаббл. Основная миссия рассчитана на 5 лет с возможным продлением. Собранные данные помогут изучить эволюцию Вселенной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сладкое. Все в одном месте. Откройте для себя пространство комфорта и красоты вместе с магазином «Мир моды». Приходите. Город Минск, проспект газеты «Правда», 20.
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 16 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где установили датчики скорости сегодня и как нейросеть выходит из-под контроля человека.
0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня отмечает день рождения. Первым свои поздравления передал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил вклад главы Беларуси в укрепление дружественных отношений и развитие союзного государства. Владимир Путин пожелал Александру Лукашенко здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. За сутки в милицию поступило более 200 сообщений о звонках мошенников. Большинство преступлений удалось предотвратить. Зарегистрировано 19 фактов мошенничества с использованием IT-технологий. Лидирует вишинг. Это звонки от имени должностных лиц. В милиции напоминают, при подозрении на обман следует прекратить разговор и сообщить об этом по короткому номеру 102.
0: К новостям в мире.
1: В швейцарском городе Арау на ночной вечеринке произошла стрельба. Об этом пишут местные СМИ. Один человек погиб, еще пятеро ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция разыскивает подозреваемого. Его личность не установлена. Обстоятельства происшествия выясняются. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 23-м километре дороги Р-65 Минск-Дзержинск-Озеро. Там можно двигаться не быстрее 70 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска резкий рост случаев выхода нейросетей из-под человеческого контроля выявили в июле. Об этом сообщает издание The Guardian. Их число удвоилось и превысило почти 300 хакерских операций по сравнению с июнем. Речь идет о ситуации, когда ИИ игнорировал инструкции, обходил ограничения, лгал или самостоятельно добивался поставленных целей опасными способами. Так, во время испытаний нейросети OpenAI атаковали инфраструктуру платформы искусственного интеллекта Hugging Face.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: Буквально в прошлом выпуске мы уже обсуждали громкую новость. Канье Уэст якобы выступит с концертом в Санкт-Петербурге. С тех пор разговоры на эту тему не утихают. И одновременно с ними витают слухи о том, что американский рэпер все-таки не отменяет свой приезд в Россию. Правда, точных подтверждений этому пока нет. И сегодня в сети появилась новая волна обсуждений. Предполагается, что билеты на питерский концерт абсолютно невозвратные. Люди в панике пишут посты, переживают, что их просто кинули, а кто-то уже даже пытается перепродать билеты. Один из главных мемов по этой теме – как Канье со стирателем памяти из «Людей в черном». Мол, деньги мне отдали и забыли. А один из банков России официально заявил, что вернет деньги за билеты в случае отмены концерта. Так что паника паникой, а защита у покупателей есть. Будем следить за развитием событий.
1: Смотрим.
3: И вместе с тем в сети вирусится ролик, каким образом в Дании борется с одиночеством. Рассказываю. Если вам больше 25 и вы все еще не вступили в брак, в Дании на ваш день рождения придут друзья и привяжут вас к столбу. А потом щедро обсыпят корицей с ног до головы. И это не жесткий розыгрыш, а вековая датская традиция. Корни уходят в далекое прошлое к купцам, торгующим пряностями. Из-за постоянных плаваний на кораблях среди мешков со специями они просто не успевали завести семью и насквозь пропитывались ароматами перца и корицы. В датском языке до сих пор сохранилось выражение «перечный холостяк». И, кстати, если вы не женились до 30, друзья заменят корицу на черный перец. В принципе, для четверга актуально. Все же помнят, что сегодня нужно пить кофе с корицей.
1: Слушаем.
3: И у Клавы Коки и Джонни вышел совместный трек «Журавли». Клава рассказала, что изначально писала ее именно как дуэт, а уже на студии вместе с командой поняла, Джонни станет идеальной частью этой трогательной истории. Давайте послушаем.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Шлите с отпуска приветы. Жаркий сезон на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 16 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
7: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о закупке кормов для животных и в чем польза насекомых-роботов.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко позитивно оценил работу правительств Беларуси и России на встрече с Владимиром Путиным. Она прошла вчера. Президент подчеркнул, что все договоренности выполняются. Он отметил, что рост товарооборота между странами увеличился почти на 12%. Также была отмечена продуктивная встреча с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны системно проработали весь перечень вопросов двустороннего сотрудничества. Беларусь стала крупнейшим импортером российских кормов для животных. За 7 месяцев страна закупила продукцию на 96 миллионов долларов. Это на 20 миллионов больше, чем годом ранее. Казахстан и Узбекистан отстают с большим отрывом. Тем временем в Беларуси планируют запустить собственное производство кормов в пауч-пакетах на Оршанском мясоконсервном комбинате.
0: К новостям в мире.
1: В Нигере задержаны десятки военнослужащих после попытки мятежа. Столкновения произошли в столице страны Ниамее. В ночь с пятницы на субботу мятежники атаковали стратегические объекты, включая военно-воздушную базу. Силы безопасности взяли ситуацию под контроль. Несколько участников беспорядков погибли. Власти пока не приводят официальных данных о числе задержанных и раненых. И к новостям в регионе. В Минском районе правоохранители задержали похитителя электрического трицикла. Стоимость техники составила более 7 тысяч рублей. Угонщиком оказался ранее несудимый минчанин. Он планировал использовать транспорт в хозяйственных целях. Возбуждено уголовное дело за кражу. В ведомстве напомнили, парковать мототехнику следует грамотно. Старайтесь оставлять транспорт в поле зрения камеры видеонаблюдения, в хорошо освещенных местах или на охраняемых территориях. И в завершение выпуска. Австралийские ученые создали тараканов-киборгов для помощи пострадавшим под завалами. Насекомых оснастили камерами и шприцами для экстренных инъекций. Это позволяет вводить обезболивающие или противошоковые препараты до прибытия спасателей. В испытаниях точность достигла 95%. Управление остается за человеком. Разработка уже заинтересовала спасательные службы Австралии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Леша Поух, и сегодня я хочу узнать, как работает тостер.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Тостер – это компактный кухонный прибор. Он быстро превращает мягкий ломтик хлеба в хрустящий румяный тост. Его устройство и работа состоят из трех главных элементов. Нехромовая спираль – это горячая пружинка внутри тостера. Когда ты опускаешь рычаг, по ним проходит электрический ток. Спирали раскаляются и отдают тепло хлебу. Электромагнит и пружина. Когда рычаг опущен, пружина сжимается, а магнит удерживает поставку с хлебом внутри тостера. Таймер следит за временем готовности. Как только заданные минуты истекают, таймер отключает электромагнит, и сжатая пружина с характерным щелчком выталкивает готовые тосты вверх.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Тостер превращает мягкий хлеб в хрустящий тост благодаря трем помощникам. Горячей спирали, магниту с пружиной и таймеру. Спираль печет, электромагнит держит, а таймер вовремя выталкивает готовый тост. Простая магия, которая каждое утро делает завтра вкуснее. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
2: Летняя, сочная, малиновая. Минск.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 16 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как усилят охрану в школах и что влияет на долголетие.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия имеют большой потенциал в развитии микроэлектроники. Об этом заявил Александр Лукашенко на прошедшей встрече с Владимиром Путиным в Москве. Глава государства подчеркнул, что наши страны совместно создают все необходимое в этой сфере. Белорусская сторона готова обеспечить полный цикл от разработки до внедрения на производствах. Президент Беларуси отметил, что электроника занимает значительную долю в двустороннем товарообороте. МВД усилит охрану общественного порядка в школах 1 сентября. В каждом учебном заведении организуют дежурство милиции и усилят пропускной режим. Прилегающие территории возьмут под контроль патрули и экипажи ГАИ. Для оперативного реагирования привлекут дополнительные группы. В ведомстве напомнили, о подозрительных предметах и лицах следует сообщать по короткому номеру 102.
0: К новостям в мире.
1: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф предложил провести трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины. Об этом рассказало издание «Axios». Руководитель ведомства поднял этот вопрос во время визита в Москву 25 августа. Джон Рэдклифф также пытался выяснить возможность возобновления переговоров с Украиной при посредничестве США. О деталях обсуждения проинформировали Киев. Это первый случай, когда глава ЦРУ присоединился к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. И к новостям в регионе. В Солигорске начнут выпускать хлеб с повышенным содержанием белка и пищевых волокон. Новую линейку запустят к сентябрю на местном хлебозаводе. Производство ведется из муки нового урожая. Качество высокое, что гарантирует хорошую выпечку. Продукция будет ориентирована на здоровое питание. Сейчас рецептуру дорабатывают для оптимального сочетания вкуса и пользы. Мука поступает с Борисовского и Молодечнинского комбинатов. Новинка расширит ассортимент предприятия. И в завершение выпуска. Влияние генов человека на долголетие опровергают ученые. Генетика определяет продолжительность жизни лишь на 20%. Остальные 80% зависят от образа, уровня жизни и экологии. Предел в 150 лет пока остается недостижимой мечтой. Видовой порог специалисты оценивают в 120 лет. Рекорд француженки Жанны Кальман в 122 года некоторые исследователи также ставят под сомнение.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Марго Робби сыграет главную роль в новых «Пиратах Карибского моря». Сюжет будущего фильма будет сосредоточен на ее героине, тогда как Джонни Депп, если вернется к роли Джека Воробья, появится в картине лишь как второстепенный персонаж. Напомню, что последний фильм серии «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» вышел в 2017 году и стал самой малоуспешной частью франшизы. А работу над шестыми «Пиратами» приостанавливали в 2020. После попытки взломать Ченгука из BTS, хакера приговорили к 20 годам заключения. Суд Сеула приговорил гражданина Китая к внушительному сроку за руководство группой, которая занималась взломом аккаунтов. Злоумышленники собирали персональные данные жертв, активировали мобильные телефоны от их имени и переводили активы со счетов. Среди пострадавших оказался участник BTS Ченгук, у которого пытались украсть акции музыкального лейбла на сумму более 27 миллионов долларов. Однако транзакция была оперативно заблокирована и убытки удалось предотвратить. Анна Хилькевич подарила 8-летней дочери живую львицу. Актриса устроила необычный сюрприз для своей средней дочери Анны Марии на 8-летие. Она взяла опеку над 3-месячной львицей в сафари-парке. Хищницу назвали в честь именинницы. Семья планирует регулярно навещать животное. Хилькевич отметила, что дочь родилась под знаком льва и очень любит природу. Ранее актриса уже удивляла публику подарком для старшей дочери. Это был автомобиль за 10 миллионов рублей. Львица, автомобиль. Как думаете, а что подарят третий? Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш про

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Что у нас сегодня в меню?
1: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
0: А на горячее?
1: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
0: А еще?
2: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 16 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 20 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупка, Клецке и старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о результатах уборочной кампании и в чем нейросеть уступает человеку.
0: Новости.
1: Президент Беларуси пригласил премьер-министра России Михаила Мишустина посетить Минск в начале октября. Визит приурочен к заседаниям Совета министров Союзного государства и Евразийского межправсовета, а также к выставке «Иннопром Беларусь». Приглашение прозвучало на минувшей встрече в Москве. Стороны также подтвердили совместные проекты в авиастроении и оборонной промышленности. В Беларуси аграрии намолотили 9 миллионов и 72 тысячи тонн зерна с учетом рабства. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства. Убрано 98% площадей. Лидирует Минская область с почти 2,5 миллионами тонн. Далее Гродненская, Брестская и Могилевская области. Темпы уборочные превышают прошлогодние.
0: К новостям в мире.
1: Жертвами наводнения в Непале стали более 700 человек. Почти 2500 числятся пропавшими без вести. Спасатели эвакуировали более 8000 человек. Операция по поиску продолжается. Кроме того, в регионе сохраняется угроза нового наводнения из-за непрерывных дождей. Госавтоинспекция напомнила правила безопасного поведения на дороге для детей. Правоохранители подготовили специальный профилактический видеоролик. В ведомстве отметили основные правила. Нельзя выбегать на проезжую часть, выходить из-за транспорта и играть вблизи дороги. Переходить улицу следует только по переходам на зеленый сигнал светофора. Двигаться нужно по тротуару или обочине. В темное время суток важно использовать световозвращающие элементы. И в завершение выпуска: нейросети человек играют в шахматы по-разному. К такому выводу пришли ученые. Люди стремятся упростить позицию и разменять фигуры. Это связано с эмоциональным напряжением и ограниченной выдержкой. Искусственный интеллект, напротив, сохраняет сложные позиции дольше и не поддается усталости. Способность удерживать напряжение напрямую зависит от уровня мастерства. По мнению авторов, эти данные помогут понять, как люди и искусственный интеллект принимают решения в условиях неопределенности.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем трек, основанный на искренних чувствах.

Акмаль – популярный молодой певец родом из Туркменистана. Именно представитель жаркой восточной страны может петь о любви, как никто. Так и случилось. Его песня «Любовная» стала не просто очередным синглом, а настоящим откровением. Внимание сразу цепляет сдержанная кинематографичная аранжировка с акцентом на выразительный вокал. Каверленд. Акмаль и его жена Александра не скрывают свои отношения. Наоборот, делятся каждым моментом в социальных сетях. Они путешествуют, заводят собак и открыто рассказывают о своей жизни. Именно эта открытость делает любовную такой живой. В TikTok и Reels она уже начинает набирать обороты. Пользователи снимают под песню ролики о своих отношениях, а сам певец активно продвигает трек. «Любовная» — это честная песня о настоящей любви. Без пафоса, без выдуманных драм. Просто история о том, как случайный эфир в TikTok может изменить всю жизнь. Это идеальный саундтрек для тех, кто верит в судьбу и в то, что настоящие чувства приходят неожиданно. И мы, как всегда, подарим этой песне новое звучание уже на белорусском.

0: на сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. От заката до рассвета объявляем лето.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 16 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 20 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о трудовых гарантиях для женщин и зачем в море выпустили осьминогов.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия успешно развивают взаимодействие, несмотря на попытки извне повлиять на него. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече лидеров в Москве. Александр Лукашенко отметил, что товарооборот за прошлый год составил 52 миллиарда долларов, а за полгода вырос еще на 12,5%. В Беларуси работают 2500 предприятий с российским участием. Владимир Путин особо отметил сотрудничество в высоких технологиях, включая микроэлектронику. О трудовых гарантиях для работающих матерей напомнили в Министерстве труда. Женщинам с детьми до 3 лет и беременным нельзя снижать зарплату. Работодатель также не может уволить их по своему желанию. Для одиноких и многодетных матерей предусмотрены дополнительные льготы. В случае нарушения гарантии женщина может обратиться в суд.
0: Новостям в мире.
1: Поддержка конфликта на Украине является стратегической ошибкой Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что войну невозможно разрешить военным путем. Политик подчеркнул, мир в Европе невозможен без участия России. Ранее он также исключил поблажки для Украины при вступлении в еврозону. Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси. Так, в Солигорском районе действует запрет из-за 4-го класса пожарной опасности. Находиться там нельзя, пока ограничения не снимут. Специалисты рекомендуют проверять данные перед походом в лес. Актуальную информацию можно уточнить на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. Италия выпускает в Адриатическое море 160 тысяч осьминогов для борьбы с инвазивными синими крабами. Представители вида уничтожают рыболовную отрасль. Убытки достигли 200 миллионов евро. Осьминоги – естественные враги жителей моря. Одна особь съедает до 4 крабов в сутки. Проект реализует регион Эмилия-Романья и Болонский университет. Это первый этап биологического сдерживания. Дальнейшие результаты будут оценены позже.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.

0: разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 16 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о ситуации на дорогах на минувшей неделе и какую сметану предпочитают белорусы.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия имеют большой потенциал в развитии микроэлектроники. Об этом заявил Александр Лукашенко на прошедшей встрече с Владимиром Путиным в Москве. Глава государства подчеркнул, что наши страны совместно создают все необходимое в этой сфере. Белорусская сторона готова обеспечить полный цикл от разработки до внедрения на производствах. Президент Беларуси отметил, что электроника занимает значительную долю в двустороннем товарообороте. Беларусь и Россия готовы к любым вариантам развития событий из-за действий НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что страны испытывают масштабное военно-политическое давление со стороны Альянса. Совместные учения «Запад-2025» и ядерные маневры были направлены на защиту союзного государства. Беларусь остается надежным партнером России в вопросах коллективной безопасности.
0: К новостям в мире.
1: Паром с пассажирами перевернулся у берегов Северного Кипра. На судне находилось около 300 человек, в том числе русскоговорящие туристы. Их гражданство устанавливается. Предварительная причина – поступление воды в носовую часть судна. Спасатели ведут поиски. Точное число пострадавших пока не раскрывается.

0: И к новостям в регионе. За 5 дней на дорогах Минской области выявлено более 3000 нарушений правил дорожного движения. Самые частые – это превышение скорости, использование телефона за рулем и управление в нетрезвом виде. ГАИ напоминает, необходимо пристегиваться самому и пристегивать пассажиров, особенно детей. О грубых нарушениях можно сообщать по телефону 102 или в чат-бот МВД. И в завершение выпуска специалисты назвали самую популярную сметану у белорусов. Об этом рассказали на Слуцком сыродельном комбинате. Чаще всего покупают продукт с жирностью 20%. Она считается оптимальной по вкусу и текстуре. Также востребована сметана с 26% жирности. На экспорт, в частности в Россию, отправляют варианты в 15-20% с особой вкусовой кислинкой.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 4 копейки, евро 3 рубля и 54 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: У вас электромобиль, но вот зарядные станции поблизости либо заняты, либо их нет вовсе. Это не вопрос, а утверждение, потому что в ситуации «низкий заряд не вовремя» находился каждый, кто не на ДВС. Так вот, можно выдыхать, ведь у нас в Минске появился зарядочный хаб, очередной, между прочим.
0: Автособытие.
2: 25 августа на Долгиновском тракте 190, прямо у АЗС А100 недалеко от МКАДа, официально открыли большую площадку Forever. Здесь 20 станций и 20 коннекторов, 14 стандарта GBT и 6 CCS2. Что порадовало больше всего? Со дня открытия и до 28 августа тариф на зарядку сильно меньше – 33 копейки за 1 кВт-час. И это сразу на трех хабах – Долгиновский 178, Долгиновский 190 и Нагинтовта 3А. Итого, на этих трех точках 46 станций, которые могут одновременно заряжать до 56 машин. Forever надеется, что хаб разгрузит инфраструктуру Минска. О, Господи, а как все надеются-то? Плюс компания анонсировала также еще и свою цифровую платформу, чтобы искать и бронировать зарядки было намного удобнее. Напомним, что Forever — это новое направление группы А100, а по стране у них примерно где-то уже, 260 быстрых станций. Так что, пожалуй, повод для спокойствия появился.
0: Личное мнение.
2: Все это, конечно, хорошо, но будет ли все это доступно? Сейчас, зная об акции, народу будет не протолкнуться. Три хаба на такой поток машин – это все еще очень мало. Но три, как говорится, на счастье. Уверен, что дальше будет только больше, а быть дождь из запросов не прекращался. Ну, понятно, что это вопрос времени, но как скоро их станет хотя бы десятка? Думаю, что уже через несколько лет мы с вами снова вернемся к похожей позитивной новости.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И не ленись, лучше зарядись.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Минская волна. Звук сочного лета.

0: Дурачок.
1: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
4: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
3: В программе
4: выступления популярных белорусских артистов,
3: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
4: Собирай друзей и приходи

5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Утром возможен туман. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 26 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.
2: Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс S7 номер 207. Санкт-Петербург. Пассажиры приглашаются на посадку номер 5.

0: на «Минской волне».
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
2: Собирай друзей и приходи на

0: без возрастных ограничений.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поутюжить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Утром возможен туман. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 26 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Утром возможен туман. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 26 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Утром возможен туман. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 26 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс.

0: бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Утром возможен туман. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 26 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Утром возможен туман. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 26 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Утром возможен туман. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 26 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: на «Минской волне». Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на...

В ближайшие сутки в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Утром возможен туман. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов тепла. Днем от 18 до 26 выше 0. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. Минская 97.4 FM.